Кристина Анастасова. Анка Кунарова, Елена Беделева, Юлия Гадберова. Welcome to Junior Quartet. Thank you very much. Thank you.